сумраке ночи дитя на пьяна рукаю. Очи пилали, стиснула в руках и мать пасхалы, и небо пасхалы. Страшная рана сияет, слышится крик неба.

все ногу, как часто, часто станет, что могу слушать в ушах, ну как?

0: Вон! Вон там! Что это? Там! В углу!
1: Колышется, растет, не знает, кто не станет, шушит!